Добрый вечер, дорогой радиослушатель! В эфире передача «Время благоприятное». Непримиримая борьба на земле между добром и злом, вечный вопрос о добре и зле сплелся тугим узлом. Этой борьбой наполнены мы, чувствую я остро, на переломе света и тьмы бьются зло и добро. Тысячелетия бьются они, грудью сшибаясь о грудь. Годы проходят, но ты взгляни, переплетен их путь. Символ добра — это солнце луч, мглистая полночь зла. Зло в темноте под покровом туч подло вершит дела. Но озаряется небосклон, и недомолвок нет. Есть у солнца один закон — сеять правду, как свет. Сколько ни царствовать темноте, свет озарил наш век. К свету стремись, стремись к чистоте, если ты человек. В этом стихотворении звучит как набат, призыв к победе в духовной борьбе, в битве между добром и злом, которая происходит в жизни каждого человека, в душе каждого из нас. Радостная новость в том, что победа света, добра над тьмою, злом уже одержана на Голгофском кресте Сыном Божиим и

0: послание Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью».
1: Первое послание Коринфянам было письмом, которое апостол Павел написал христианам в городе Коринфе. Заканчивает его апостол Павел так же, как и мы обычно заканчиваем свои письма: прощальными словами, пожеланиями, приветами, поручениями и некоторыми личными заметками. Среди заключительных слов такого плана апостол вдруг помещает фразу глубокого духовного содержания. Похоже, что апостол еще раз желает обратить внимание коринфян на самое главное, ради чего, собственно, и было написано все послание.
0: В этой фразе находятся четыре повеления, которые направлены не только к членам Коринфской церкви, но и ко всем верующим. Они высказаны очень лаконично, но это как раз тот случай, когда малое вмещает много. Каждое слово в этой фразе имеет важный смысл. Думаю, что нам стоит уделить время изучению этих повелений. Сегодня мы обратим внимание на первое повеление. Оно выражено одним словом: «Бодрствуйте».

0: Сегодня в центре нашего внимания будет находиться одно слово из повеления, которым апостол Павел заканчивает первое послание Коринфянам. Это слово «бодрствуйте».
1: Прежде чем мы будем говорить о значении, которое имеет в Евангелии слово «бодрствуйте», хотелось бы сказать несколько слов о послании Коринфянам. Это поможет нам понять контекст важного наставления, которое апостол Павел оставил в последней главе.
0: Древний Коринф был одним из важных городов Греции, столицей римской провинции Ахаии. Город располагался в очень удобном и важном стратегическом месте, на узком перешейке, соединяющем Северную Грецию с полуостровом Пелопоннес. Через порт Лихей в Коринфском заливе Коринф был связан с Ионическим морем, а через портовый город Кенхреи

0: в Эгинском заливе с Эгейским морем. В самом узком месте на перешейке была устроена сухопутная переправа. Малые суда и грузы с кораблей переправляли по суше на другой берег. Это значительно сокращало время путешествия и делало его более безопасным. Коринф являлся в те времена городом мирового значения. Как и в большинстве крупных портовых городов, мораль жителей Коринфа была на очень низком уровне. В Коринфе пересекались не только торговые пути, но и культуры, идеи, религии. В городе было множество храмов различным божествам. Жители Коринфа искали удовлетворение своих духовных потребностей в таинственных мистических ритуалах.
1: Вот в такой город, который, казалось бы, совсем не подходил для миссионерской деятельности, пришел апостол Павел. Апостол начал проповедь с иудейской синагоги, но евреи не пожелали слышать о Христе, и Павел продолжил собрание в доме Иуста, который жил рядом с синагогой. Так в Коринфе образовалась церковь.
0: Церковь в Коринфе испытывала много трудностей, причем гонения были не самой главной проблемой. Христиане жили среди крайне развращенного общества. Многие из них ранее утопали в мерзких грехах. Не все члены церкви пережили истинное возрождение. Не все полностью освободились от рецидива в прошлой жизни. И это все влияло на жизнь Коринфской церкви. Апостол Павел дважды посещал Коринф и написал несколько посланий, из которых два дошли до нас.
1: Послания к коринфянам позволяют нам узнать жизнь ранней церкви, и мы видим, что она была далека от совершенства. Апостол написал коринфянам письма, целью которых было научить их практической святости. Освящение, которое они получили, уверовав в Иисуса Христа, должно было воплотиться в их реальной жизни. Павел помогает коринфянам разобраться в некоторых сложных вопросах. И мы должны быть очень благодарны Господу, что Он поместил эти послания в Священное Писание. Духовную ситуацию в современном мире можно сравнить с ситуацией в древнем Коринфе. То же стремление к роскоши, культ самолюбия, гордости, эгоизма, сластолюбия, ужасающий разврат. Современный мир религиозен. Люди не отвергают существование духовного мира, но обращаются не к Богу, а к идолам, к мистике, к оккультному. Такое окружение, безусловно, оказывает свое влияние на церковь. И мы должны признать, что современная церковь испытывает проблемы ничуть не меньшие, чем христиане Коринфа. Многие проблемы совпадают. Только жаль, что не все христиане пользуются готовыми решениями проблем, которые предлагает Священное Писание. Мы сегодня с вами обратим внимание на совет, который апостол Павел дал верующим в последней главе первого послания к Коринфянам. Прежде всего, апостол призывает верующих бодрствовать.
0: Слово «бодрствуйте» относится к числу самых важных слов Библии. Особенное значение оно имеет в Новом Завете. Это слово нередко использовал Христос в своих поучениях и апостолы в посланиях. В прямом значении слово «бодрствовать» означает находиться в состоянии, противоположном сну. Причем не только не спать, но быть бдительным, настороже. Состояние бодрствования – это состояние воина, находящегося на посту при исполнении служебных обязанностей.
1: Слова «сон» и «бодрствование» в Священном Писании описывают не только физиологическое, но и духовное состояние человека. Духовный сон – это безразличное, бездеятельное состояние христианина. Духовно спящий человек не сопротивляется греху, живет не под руководством духа, а подчинен желаниям плоти. Духовный сон – это очень опасное состояние верующего человека, которое Слово Божье приравнивает к духовной смерти. В 5 главе послания к Ефесянам написано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Духовному сну противоположно состояние бодрствования. Бодрствование – это состояние пробужденного христианина, дух которого оживотворен соприкосновением с Божьим Духом. Бодрствующий христианин живет по Духу. Он любит Господа и служит Ему. Бодрствующий человек исполняет волю Божью в своей жизни, противостоит греху и искушениям. Он является активным и деятельным христианином.
0: Священное Писание призывает верующих всегда находиться в состоянии бодрствования. Христос сказал: «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Иногда мы устаем от напряжения духовной борьбы, труда, и в наши сердца закрадывается мысль: «Неужели я не могу позволить себе хоть немного расслабиться? Я только немного отдохну, отвлекусь, а потом с новыми силами возьмусь за труд. У меня появится больше энергии, активности». Но эти естественные физиологические принципы не могут применяться в духовной жизни. Человек может отдыхать от труда, в том числе и духовного, но духовно расслабляться ему никогда не следует. Духовное небодрствование ведет к поражениям, падениям, духовным болезням или смерти. Христианин не может позволить себе уснуть, как не должен спать человек, находящийся на морозе. Когда человек начинает замерзать, ему хочется спать. Кажется, что он только немного отдохнет и с новыми силами пойдет дальше. Ему кажется, что тепло разливается по его телу, глаза смыкаются приятными сновидениями, но это обман смерти, которая убаюкивает погибающего в своих объятиях.
1: Библия не только призывает христиан бодрствовать. Слово Божие говорит о том, что сам Бог всегда бодрствует. Одним из имен Бога в Библии является имя «Бодрствующий». Об этом мы читаем в 4 главе книги пророка Даниила. «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой». Это имя Божье подчеркивает полный, постоянный Божий контроль над всем миром. Бог сам следит за тем, чтобы каждое Его слово исполнилось. То, что Бог является бодрствующим, напоминает нам не только о неизбежной ответственности каждого человека перед Богом. В этом нам открываются драгоценные обетования надежды. Мы можем быть всегда спокойны, потому что Бог контролирует любую ситуацию, в любое время и на любом месте. Без Его воли ни один волос с нашей головы не падет на землю.
0: Священное Писание указывает нам на несколько важных аспектов, где христиане должны особенно проявлять бодрствование. Прежде всего, бодрость необходима нам для сохранения себя в чистоте от греха и искушений. Слово Божье говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».
1: Христиане никогда не должны забывать о том, что находятся на поле битвы. Наш противник, дьявол, днем и ночью ходит, как голодный лев, ища новые жертвы. Небодрствующий, расслабившийся христианин становится его легкой добычей. Так однажды решил расслабиться Давид. В 11 главе 2 книги Царств написано: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива». Грех Давида начался с праздности. Он решил не утруждать себя тяготами военной жизни, не пошел на войну. Слово Божье не случайно отмечает, что в тот день Давид поднялся с постели под вечер. Он не был болен, но расслаблялся, как говорится, по полной программе. Он полностью угождал своей плоти. И тут к нему пришло искушение в виде красивой женщины. Давид не устоял и совершил тяжкие грехи – прелюбодеяние и убийство. Сон некогда взял власть и над Петром. Христос спросил его и других учеников бодрствовать в Гефсимании, но ученики не могли побороть сонливость. Христос предупреждал их: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Сон не придал новых сил апостолам. Увидев опасность, они разбежались, а Петр трижды отрекся от Христа. Мы всегда должны находиться на страже, должны быть внимательны к состоянию своего сердца, к своим желаниям, должны правильно оценивать предложения, которые поступают к нам. Мы не должны давать греху, похотям, ни малейшего снисхождения, иначе они погубят нас.
0: Бодрствование нам необходимо в ожидании встречи с Господом. Об этом в Библии написано особенно много. Мы прочитаем только один текст из 25 главы Евангелия от Матфея. Христос сказал: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».
1: Слово Божие предупреждает, что пришествие Христа произойдет внезапно. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Бодрствовать верующим нужно не только для того, чтобы не пропустить интересное событие, как проспали преображение Иисуса ученики на горе. Священное Писание предупреждает, что Христос возьмет только тех, кто бодрствует. Спящие христиане останутся на великую скорбь. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Написано в 12 главе Евангелия от Луки. В настоящее время мы видим, что признаки пришествия практически сбылись. Бог предупреждает о скором пришествии не только через проповеди, но и через различные необыкновенные происшествия. Но с верующими происходит то, что описано в притче о десяти девах. Как жених замедлил, задремали все и уснули. Бог зовет христиан к пробуждению. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Пробуждение означает, во-первых, осознание своего состояния, покаяние в грехах и неправильном образе жизни, а также восстановление взаимоотношений с Господом. В связи с этим хочу обратить внимание на следующее. Встреча с Господом для многих христиан наступит не через восхищение, а через смерть. Поэтому сильно могут просчитаться те, кто ожидает исполнения всех признаков пришествия, чтобы тогда начать подготовку к встрече с Господом. Только Бог знает, сколько дней жизни нам отмерено. Никто не может гарантировать, что все мы увидим завтрашний день. Поэтому к встрече со Христом мы должны быть готовы всегда.
0: Бодрствование христианина проявляется в служении Богу и исполнении Его поручения. Апостол Павел написал Тимофею во втором послании: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое».
1: Говоря о своем пришествии, Христос привел следующее сравнение. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома – вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Блаженны те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Обратите внимание, что Господь каждому христианину дал свое поручение. И то, как верующие исполняют эти поручения, Христос показал в притче о талантах. Некоторые усердно трудятся на Божьей ниве, а некоторые закопали свой талант и живут только для себя. Таких христиан Христос называет негодными, ленивыми рабами, и они будут осуждены наряду с неверующими. Также мы должны понимать, что от исполнения Божьего поручения зависит не только наша вечная участь или небесная награда. В книге пророка Иезекииля Господь сравнивает пророка со стражем, то есть с воином, несущим караульную службу. Если он, видя опасность, не предупредит людей, на него ляжет вина в их гибели. Это слово относится и к верующим людям. Стражи должны бодрствовать и выполнять свое поручение. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Написано в Исаии 62, 6, 7.
0: Священное Писание учит нас, как мы должны бодрствовать. Некоторые люди ошибочно считают, что бодрствовать – это находиться в каком-то возбужденном состоянии, и приводят себя в такое состояние при помощи различных средств. Некоторые ободряются от какого-либо особенного свидетельства или происшествия, но этого обычно хватает ненадолго. Проходит время, и человека поглощают другие проблемы. Бодрствование исходит не из возбужденных эмоций, а из просвещенного духа. Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: Самым главным средством, поддерживающим христианина в бодром состоянии, является молитва. Молитва соединяет нас с Богом, и от Него мы получаем духовные силы, водительство, ободрение. Молитва активизирует наш дух, ставит его на главную позицию в нашем существе. Молитва помогает нам побеждать искушения, укрепляет нашу веру. Молитва – это самое действенное средство против духовного сна. Поэтому апостол Павел пишет в послании к Колоссянам: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
0: Рассуждение о бодрствовании мы закончим пожеланием, которое оставил апостол Петр в первом послании. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».
1: Пусть благословит вас Господь быть всегда бодрыми, побеждать искушения, исполнять Божьи поручения и всегда быть готовыми к встрече с Господом.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! События, случившиеся прошлое воскресенье, 14 июня, в древнем городе Киеве были настолько поразительными, что невольно возникла мысль, такое зрелище уже было в матери городов русских в середине минувшего века, без малого 85 лет назад. Посему вы сегодня услышите одну из наших передач пятилетней давности – от 3 ноября 2021 года, как напоминание и тревогу об возрождении антихарбинского синдрома на отечественном политолимпе.

Далее следует менее отрадная дата. Сегодня исполняется ровно 80 лет со дня чудовищного взрыва, произошедшего в оккупированном немцами Киеве, и который уничтожил древний Успенский собор Киево-Печерской лавры. Итак, события нескольких дней, которые предшествовали подрыву собора. Ночью в субботу 1 ноября 1941 года было подожжено и сгорело разминированное здание Киевской думы, которое еще с царских времен считалось оплотом шовинизма, местничества и черносотенства. В здании Думы в октябре 1941 года начали работать местное киевское самоуправление и органы городской управы. Там же начала работать немецкая и местная биржа труда, где регистрировались люди для работы на оккупированной территории и работы в Германии. В ответ на поджог здание Киевской думы немецкий военный комендант Киева приказал 2 ноября уничтожить 300 заложников из мирных жителей города. Несчастных расстреляли немедля тут же в Бабьем Яре. 3 ноября в 3 часа 15 минут дня в Киевской лавре прогремят 3 взрыва, последний из которых, чудовищный, разрушает почти полностью Успенский собор Печерской лавры. Этапы чудовищного взрыва были засняты немецким офицером с понтонного моста через Днепр. Иногда эти кадры вменяют немцам в вину, мол, они готовились, ждали взрыв и фиксировали момент взрыва. Может быть, и знали примерное время взрыва, так как перехватывали передачи радио Коминтерна, даже глушили его, чтобы предотвратить подрывы советских радиомин F-10, которыми был напичкан центр Киева. Ведь оперативный план Киева, захваченный во время облавы на главк боевого киевского подполья, у них был на руках еще в сентябре. А тут еще и визит словацкого союзника, президента Йозефа Тисо, в оккупированный Киев. Поэтому и камеры в определенных местах были наготове. Итак, начнем перечисление подборки строк из книг, журналов, интервью и воспоминаний, повествующих о трагедии Киевской лавры 3 ноября 1941 года. Профессор Борис Касьянович Жук вспоминает: «Немцы знали, что не все разминировали в Киевской лавре и ждали взрывов. Везде на хорошо обозримых местах поставили часовых наблюдателей, тем более, что фотоаппараты были не такая уж редкость у офицеров вермахта. Знали немцы и частоты, и время музыкальных пауз радиопередач, после которых происходили взрывы радиоуправляемых советских фугасов F-10 в центре Киева. И даже старались после трагедии на Крещатике их глушить радиошумом своих армейских радиостанций. Именно поэтому из-за глушения не сработали многие радиофугасы, заложенные в других частях города. Диверсанты из спецгруппы капитана Татарского и капитана Лутина, сидевшие в катакомбах, взорвали Успенский собор лишь с третьей попытки, да и то вручную, и упустили время, когда в Успенском соборе находилась высокопоставленная делегация союзника Германии по войне, словацкого лидера Йозефа Тисо, в окружении высоких чинов вермахта и начальников оккупационной администрации. Через полтора месяца после прихода немцев в Киев лавра таинственным образом взорвалась и почти сгорела. Причем немцы отчаянно пытались ее потушить. На территории лавры в так называемом музейном городке был расположен ряд музеев: антирелигиозный, исторический, краеведческий и другие,
Здесь же, на территории Лавры, жили служащие музеев. Еще до прихода немцев НКВД предложил администрации музеев сдать ключи от всех помещений, а частным лицам в трехдневный срок выбраться из занимаемых ими квартир на том основании, что на территории Лавры будет находиться штаб обороны Киева. Когда это распоряжение было выполнено, вход был строжайше воспрещен. Что там делал НКВД, неизвестно. Когда немцы заняли Киев, распространился слух, что жители Киева хотят в ближайшие дни устроить в Лавре торжественное богослужение об избавлении от большевиков с присутствием высшего немецкого командования. Известно, что Борис Касьянович Жук встретил хранителя и сотрудника Лаврского музея Николая Черногубова. Тот советовал предупредить немецкое командование о том, что Успенский собор минирован и что необходимо отменить богослужение. Видимо, Черногубов сделал это, и богослужение было отменено. Был целый ряд свидетелей, работников и сотрудников музея-заповедника Киево-Печерской лавры, работавших там до войны, которые воочию видели или знали, как специальные отряды НКВД минировали не только Успенский собор, но и другие строения лавры. Вот их имена. Надежда Владимировна Линка-Геппенер, экскурсовод и сотрудница исторического музея Лавры. Валентина Цукала, сотрудница краеведческого музея Лавры. Николай Черногубов, научный сотрудник и консультант исторического музея Лавры. Николай Шеверницкий, главный инженер музея-заповедника и директор антропологического музея Лавры. Писатель Анатолий Кузнецов рассказывает в книге «Бабий Яр» об уничтожении Лавры.

мы вышли на свое любимое место, и перед нами открылась лавра. Она горела. Все пролеты главной лаврской колокольни светились ярким оранжевым светом, словно она была иллюминирована, а дыма было немного. Успенского собора не было. Гора камней, из которой торчали остатки стен, расписанных фресками. Горели все музеи, весь городок-монастырь, заключенный в стенах. Бабка так и села там, где стояла. Оттуда, от лавры, бежали люди, и все говорили, что взорвался Успенский собор, а в нем было сложено много старинных рукописей и книг. Горящие листы ветер понес, и они сыпались дождем, все поджигая. Немцы изо всех сил стараются потушить, но воды нет. А кто взорвал, кому это понадобилось, неизвестно. Наверное, все те же взрывники, что и на Крещатике. Это было 3 ноября 1941 года. Я видел, как горела лавра. На бабку это подействовало слишком сильно. Она долго сидела, изредка крестясь. Я с трудом уговорил ее уйти. В ней будто что-то оборвалось, сломалось и до смерти уже не восстановилось. Только дома она привычно зашуровала в печи. Наливая суп, сказала: «Как же Бог терпит! И десятинную снесли, и Михайловский монастырь, и в нашей Петра и Павла, где я тебя крестила, завод устроили. А теперь и саму лавру сгубили. Ох, и насмотришься ж ты, дитя мое, другой не увидит столько за всю жизнь. Господь сохрани тебя, несчастный ты на этом свете». 19 сентября 1941 года, вступив в Киев, немцы сразу же направились в лавру и долго, торжественно, ликующе звонили в колокола. Затем стали открывать все помещения, музеи, кельи, стали тащить ковры, серебряные чаши, ризы. Но тут немецкое командование подняло шум, и люди видели, как испуганных солдат заставляли нести ризы обратно. Высокая 90-метровая колокольня лавры являлась отличным наблюдательным пунктом. Была заминирована отступающими советскими войсками. Немецкие саперы разминировали колокольню и Софийский собор. Очевидец тех событий, профессор Иван Никодимов, пишет: «Начались восстановительные работы. Осуществлялись поиски, не подложены ли под помещениями мины. Ничего не нашли. Да и невозможно было обыскать все катакомбы и подземные пещеры монастыря. Наконец, советские плакаты были сняты, безбожные надписи смыты, и храму была возвращена прежняя красота». Стояли на территории Верхней Лавры и немецкие зенитные установки, охраняющие понтонную переправу через Днепр. В нижней части Лавры, то есть в ближних и дальних пещерах, немцы разрешили восстановить работу монастыря, таким образом якобы противопоставив себя советской власти, обитель закрывшей. 27 сентября, в праздник воздвижения креста Господня, с согласия оккупационных властей, монахи во главе со схиархиепископом Антонием вернулись в Лавру. Схиархиепископ Антоний, князь Давид Ильич Абашидзе, среди его учеников в Тифлисской духовной семинарии был на рубеже веков Иосиф Джугашвили, Сталин. Владыке было уже 84 года, но, несмотря на возраст, он возглавлял обитель до самой своей кончины 1 ноября 1942 года. Эти свидетельства дополняет рассказ Богдана Певнага. В конце октября 1941 года Леонтий Форостивский, впоследствии глава Киевской городской управы,
обнаружила на сенном рынке листовку подпольщиков, в которой были угрозы взорвать лавру. Форостивский передал эту листовку тогдашнему главе городской управы Владимиру Багалию, а тот, в свою очередь, предупредил об этом оккупационные власти. Но немцы снова заявили, что в лавре все разминировано и что листовками террористы нагнетают обстановку в городе. Рассказывает главный хранитель фондов историко-культурного заповедника Киево-Печерская лавра Григорий Полюшко. 15 октября Микола Черногубов отобрал в соборе две наиболее ценные иконы – чудотворную древнюю икону Успения Игоревскую и дар Натальи Долгорукой – икону Троица, и передал их на хранение в Киевский музей западного искусства. В акте передачи указано, что этим иконам угрожает опасность на территории лавры. Бывший научный сотрудник заповедника Печерской лавры Андрей Гуржий утверждает, прошло еще двое суток после 20 октября, и как-то утром около 5 часов прибежала ко мне Екатерина Александровна, жена Черногубова. Первым делом спросила, не был ли у нас ее муж. А потом рассказала, что к ним на квартиру в 2:30 пришли какие-то трое неизвестных. Двое в немецкой форме, а третий в гражданском. Разговаривали на русском языке. Предложили разбудить мужа. Он оделся и, как ушел с ними, так до сих пор не вернулся. Уже летом 1942 года фашистское радио сообщило, на склонах Днепра возле Киево-Печерской лавры найден труп известного ученого профессора Черногубова, замученного партизанами-большевиками. Инженер и заведующий музейного городка Печерской лавры Николай Шеверницкий также загадочно погиб приблизительно в это же время, продолжает Григорий Полюшко. Занимая такую должность, он должен был хорошо знать систему пещер, подземных ходов, канализации и отопления. Возможно, без него не смогли обойтись во время закладки фугасов под лаврские корпуса, а потом ликвидировали как нежелательного свидетеля. Краевед Дмитрий Лавров в своем исследовании «Голгофа Богородицы Печерской» сообщает, что тело Николая Шеверницкого было обнаружено среди развалин под бывшей площадкой ВИД 18 октября. 3 ноября 1941 года Киев посетил президент союзной немцам Словакии Йозеф Тисо. Во время его пребывания в Киеве планировался визит в Лавру. Примерно в 11:30 Тисо и группа генералов оккупационной власти, среди которых был и комендант города генерал-майор Эбергард, на трех машинах подъехали к главным воротам Лавры. Около 11:40 Тисо вместе с сопровождающими вошли в Успенский собор. Осмотрев достопримечательности, они оставили монастырский двор и примерно в 12:30 благополучно уехали из Лавры. Словацкая кинохроника увековечила момент посещения Лавры своим руководителем. Спустя почти 2 часа после отъезда делегации из Лавры внутри здания собора произошел небольшой взрыв. Один из стоявших поблизости охранников-полицейских увидел 3 выбежавших из собора людей. Немецкими часовыми был открыт огонь. Убегавшие были застрелены. Опознать предполагаемых покушавшихся не представилось возможным, поскольку все 3 не имели при себе каких-либо удостоверение личности. Через несколько минут, примерно в 14:30, внутри здания собора произошел сильнейший взрыв, который полностью разрушил здание собора. Уцелел лишь юго-восточный предел Иоанна Богослова XVIII века. Первые 3 взрыва показались нам тогда игрушками,
а вот в четвертый раз уж дало так дало. Можно только представить, сколько надо было взрывчатки завести грузовиками под собор. Территория лавры оказалась усеяна кусками мозаик собора, фресок, алтарной резьбы. О количестве взрывов есть разные версии – от 2 до 4. При этом все едины в одном. Взрывов было не менее 2, при этом самый последний был наиболее мощным. В Успенском соборе хранилось много старинных рукописей и книг, и теперь ветер разносил их горящие листы и разодранные фолианты с медными застежками. Огненным дождем они сыпались на землю. И загорелось все – трапезная церковь, архиерейский дом в стиле барокко, древняя типография, все музеи, библиотеки, даже колокольня. Прошло 1.5 месяца. Уже взорвался и сгорел Крещатик, как вдруг в лавре раздался сильный взрыв. Рухнула часть крепостной стены, прямо на орудие, но из обслуги, кажется, никто не пострадал. Это был явно диверсионный акт. Не успели немцы опомниться, как раздался второй взрыв в огромном казематного вида здании у главных лаврских ворот. Последние годы там был советский склад боеприпасов, и, видимо, они оставались, потому что рвались в огне. Здание стало так сильно гореть, такие от него разлетались фонтаны искр и головней, что начался пожар по всей лавре. Немцы поспешно выкатывали из лавры орудия, бросались тушить возникающие тут и там очаги пожара, но не было воды. Вдруг они оставили это занятие, бросились в рассыпную с криками «Мины!». Жители побежали все, спасаясь точно так же, как на Крещатике. Действительно, раздался третий взрыв, глухой, от которого заходила ходуном земля. Это был взрыв в Успенском соборе. Но собор устоял. Он был сложен в XI веке из особых плоских кирпичей красной глины, таких прочных, что их невозможно разбить молотком. Это была кладка на тысячелетие. Через небольшой промежуток в соборе раздался новый взрыв. И был он такой силы, что красные плоские кирпичи летели на расстояние до километра и посыпали весь Печерск. А сам собор рухнул, превратясь в гору камня. Некоторое время, выждав и убедившись, что взрывы кончились, немцы опять бросились тушить. Чудом им удалось, разбирая горящие балки перекрытий, загасить пожар на колокольне, и то потому, что она каменная, с высокими пролетами. Уцелел верхний ярус с курантами, но это и все, что удалось отстоять. И вот в 2000 году в Москве сотрудники пресс-отдела органов безопасности Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров гордо сообщают, что 21 сентября 1941 года в Киеве была взорвана заранее заминированная смотровая площадка ВИД в Верхней Лавре взрывниками капитана Татарского. А 3 ноября спецгруппа под командованием капитана Лутина взорвала радиофугас, заложенный в Киевском Успенском соборе. Источник – их книга «КГБ. Спецоперации советской разведки. Москва. Олимп. Астрель. 2000 год». Есть еще пара книг, из которых можно почерпнуть информацию о событиях в Киеве сентября 1941 года по октябрь 1945 года. Это «Киево-Печерская лавра в годы Второй мировой войны. Исследования и документы». Издание Академии наук Украины 2013 года. И «Гибель Успенского собора Киева. Документальное расследование». Сборник воспоминаний и документов. Издательство «Приоритеты». Киев, 2010 год. Советская власть
за свое существование разрушила только в городе Киеве и его округе 145 православных церквей и религиозных памятников. Вот самые известные из них – шедевры архитектуры. Десятинная церковь, военный Николаевский собор, чудесный Михайловский златоглавый монастырский комплекс, Межигорский монастырь, Богоявленский собор на Подоле и прочее, несть им числа. Успенский собор Печерской лавры был самым грозным аккордом в этой симфонии дикого, всепобеждающего варварства.

0: В нашей передаче прозвучала музыка и арии из опер Винченцо Беллини. В передаче использовались материалы из книг, статей, воспоминаний и интервью по теме, представленные в интернете. Передачу вела Людмила Терентьева. Программу к эфиру подготовил Игорь Терентьев. А теперь наши сообщения. Уважаемые радиослушатели, разрешите напомнить вам, что в Российском общественном центре в первую пятницу каждого месяца клубные вечера. Добро пожаловать! На этом наша передача завершена. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ethnic programs on 5EBI
2: are subsidized by the Commonwealth Government
1: through the Community Broadcasting Foundation.
3: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.

за все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.